Вас делит правши до кете, что аж на таварте. Дошта то тиле комфорти, дошта джифмона.